having a slow breakfast.

0: водители Махачкалы, запомните, менять масло регулярно – это правильно. А менять масло на СТО «Генезис» – это еще и выгодно, потому что только до конца года замена масла в АКПП всего 1000 рублей по промокоду АТФ. А еще полный комплекс работ по замене масла в двигателе любых автомобилей бесплатно. Меняй масло выгодно. Компания «Магма», СТО «Генезис», проспект Казбекова, 306 и улица Шибалдаева, 43. Телефон 8-928-501-0606.
1: Кулинарная школа «Сияна» ведет набор на курсы в Махачкале и Каспийске. Поварское дело, кондитерское искусство, спецкурс для невест. По окончании полного курса выдаем диплом государственного образца. Звоните 8-938-780-0909.
2: Вас приветствует ведущий пластический хирург ортоклиник, кандидат медицинских наук Абдулмеджидова Авиценна Саидбеговна. Специализируется на эстетической пластической хирургии лица и тела, липоскульптура и омоложение. Подчеркнем вашу природную красоту, сохраняя гармонию и естественность. Основа работы – безопасность, современные методики и индивидуальный подход. Доверьтесь профессионалу.
3: Врачи доверяют, семьи возвращаются. Прямые поставки и строгий контроль качества. Лекарства, редкие препараты под заказ. Звоните 67 15 15. Аптека Ибн Сина. Яракского 64. Ваше здоровье в надежных руках. При наличии противопоказаний проконсультируйтесь с врачом. Лицензия ФС 99.02.00.40.58 от 30 июня 2014 года.
4: Обзавелись китайцем? Мы найдем общий язык. Техцентр «Автодом». Широкий спектр услуг по ремонту.

0: Реклама. Одна из самых важных составляющих хорошего самочувствия – это сон. Магические подушки и матрасы Аскона сделают ваш сон здоровым, подарят силу и энергию для реализации самой заветной мечты. А еще Аскона поможет полюбить понедельник и легко просыпаться по утрам. Дарите друг другу здоровые подарки. Салон Аскона. Город Каспийск. Улица Ленина, 70А. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 184. И проспект Гамидова, 6А.
1: Современная пластическая хирургия – это не просто изменения во внешности. Это путь к гармонии, комфорту и уверенности в каждом дне. Пластический хирург Шахшаева Зайнаб Габибовна подарит вам результат, который будет радовать вас долгие годы. Приходите и начните новую историю своей красоты. Ортоклиник. Наш адрес – город Махачкала, улица Абдулы Алиева, 13. Телефон 8-989-363-66-36.
2: Клиника «Скульптура» приглашает пройти сеанс омоложения с помощью игольчатого РФ-лифтинга «Морфеус-8». Мы поможем избавиться от рубцов, купероза, постакне, птоза и дряблой кожи. Насадка «Люмека» с высокой плотностью энергии IPL позволяет бороться с пигментными пятнами любого происхождения. Процесс омоложения «Морфеус-8» в клинике «Скульптура» подходит всем. Безопасное решение для ремоделирования кожи лица и тела на Гамидова, 6. Телефон 93. 93 40.

0: точках вашего города.
1: Телефон рекламной службы 93 50 25.
2: Вы слушаете радиоканал «Радиодиалог Махачкала». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 50150 от 31 января 2012 года. Выданное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан.
3: Продукция предназначена для детей старше 12 лет.
1: Музыка.

0: Все полезное в этой жизни нужно делать чаще и без напоминаний. Чаще заниматься спортом, чаще отдыхать, чаще менять масло в двигателе. Меняйте масло на 1-2 тысячи километров пробега раньше, и ваш автомобиль будет служить вам гораздо дольше. Купите масло в Магне и замените его бесплатно на СТО «Генезис». Проспект Казбекова, 306 и улица Шибалдаева, 43.
1: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова, 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
2: Кулинарная школа «Сияна» ведет набор на курсы в Махачкале и Каспийске. Поварское дело, кондитерское искусство, спецкурс для невест. По окончании полного курса выдаем диплом государственного образца. Звоните 8-938-780-09-09.
3: В ортопедическом салоне «Артека» на Расула Гамзатова, 97, вы можете воспользоваться электронным сертификатом ИПР. Ортопедическая обувь, изделия и средства реабилитации с заботой о вашем комфорте. «Артека. Движение без боли». Телефон 8-928-800-78-78. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Уважение к традициям. Забота о качестве – вот принципы Кизляр Урицкого мясокомбината. Большой выбор колбас и мясных деликатесов от классических вареных до изысканных сырокопченых. Только свежее охлажденное мясо с собственных ферм. Строгий контроль качества и соблюдение норм – халяль. Кизляр Урицкий мясокомбинат. Продукты, которым доверяют поколения. Ищите в магазинах вашего города.
5: Скорая помощь Евромед. Квалифицированная медицинская помощь на дому взрослым и детям. Помощь в госпитализации и перевозке больных по Дагестану и России. Услуги на дому. ЭКГ, капельницы, лечение алкогольной интоксикации, анализы, УЗИ на дому. Скорая помощь Евромед. 670303.
6: Все для здоровья и красоты в одном месте. Сеть аптек 35. Больше 10 тысяч товаров по честным ценам. Лекарства, БАДы, косметика, медтехника, питание, уход для мам и малышей. Заказывайте онлайн и с доставкой на дом. Сеть аптек 35. Здоровье ближе, чем кажется. Телефон 670596.
7: Телефон рекламной службы 93 50 25. Волна

0: Реклама. Обзавелись китайцем? Мы найдем общий язык. Техцентр «Автодом». Широкий спектр услуг по ремонту и обслуживанию автомобилей из Китая. Доступные цены и качество гарантируем. Техцентр «Автодом» на Петра Первого, 56. Телефон 66 11 11.
1: Врачи доверяют, семьи возвращаются. Прямые поставки и строгий контроль качества. Лекарства, редкие препараты под заказ. Звоните 67 15 15. Аптека Ибн Сина. Яракского 64. Ваше здоровье в надежных руках. При наличии противопоказаний проконсультируйтесь с врачом. Лицензия ФС 9902-00-40-58 от 30 июня 2014 года.
2: Вас приветствует ведущий пластический хирург ортоклиник, кандидат медицинских наук Абдулмеджидова Авиценна Саидбеговна. Специализируется на эстетической пластической хирургии лица и тела, липоскульптура и омоложение. Подчеркнем вашу природную красоту, сохраняя гармонию и естественность. Основа работы – безопасность, современные методики и индивидуальный подход. Доверьтесь профессионалу.
3: Артека. Ортопедический салон, где забота о здоровье начинается с первого шага. Комфортная обувь, ортопедические стельки, изделия для поддержки суставов и спины – все, чтобы вы двигались легко и без боли. Профессиональная консультация и индивидуальный подбор для каждого. Артека. Живите в движении. Ждем вас по адресу. Расула Гамзатова, 97.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Уважение к традициям. Забота о качестве – вот принципы Кизляр Урицкого мясокомбината. Большой выбор колбас и мясных деликатесов от классических вареных до изысканных сырокопченых. Только свежее охлажденное мясо с собственных ферм. Строгий контроль качества и соблюдение норм – халяль. Кизляр Урицкий мясокомбинат. Продукты, которым доверяют поколения. Ищите в магазинах вашего города.

0: Кулинарная школа «Сияна» ведет набор на курсы в Махачкале и Каспийске. Поварское дело, кондитерское искусство, спецкурс для невест. По окончании полного курса выдаем диплом государственного образца. Звоните 8-938-780-09-09.
1: Заботливый родитель знает, что нужно следить за здоровьем зубов детей. В «Мастер Дент Бэйби» найдут подход даже к самым маленьким трусишкам. Детская игровая зона и стоматологическое оборудование в виде персонажей мультфильмов превратят лечение зубов в увлекательную игру без слез. Детская стоматология «Мастер Дент Бэйби». Город Махачкала, улица Магомеда Гаджиева, 9. Телефон 92-03-30.
2: Уважение к традициям, забота о качестве – вот принципы Кизляр Урицкого мясокомбината. Большой выбор колбас и мясных деликатесов от классических вареных до изысканных сырокопченых. Только свежее охлажденное мясо с собственных ферм. Строгий контроль качества и соблюдение норм – халяль. Кизляр Урицкий мясокомбинат. Продукты, которым доверяют поколения. Ищите в магазинах вашего города.

0: торговых точках вашего города.
1: Скорая помощь Евромед. Квалифицированная медицинская помощь на дому взрослым и детям. Помощь в госпитализации и перевозке больных по Дагестану и России. Услуги на дому. ЭКГ, капельницы, лечение алкогольной интоксикации, анализы, УЗИ на дому. Скорая помощь Евромед. 670303.
2: Желаем вам великолепного дня и увидимся дома. Ваш очень домашний интернет Эрлайн.
3: Все для здоровья и красоты в одном месте. Сеть аптек 35. Больше 10 тысяч товаров по честным ценам. Лекарства, БАДы, косметика, медтехника, питание, уход для мам и малышей. Заказывайте онлайн и с доставкой на дом. Сеть аптек 35. Здоровье ближе, чем кажется. Телефон 670596. Телефон.

0: Одна из самых важных составляющих хорошего самочувствия – это сон. Магические подушки и матрасы Аскона сделают ваш сон здоровым, подарят силу и энергию для реализации самой заветной мечты. А еще Аскона поможет полюбить понедельник и легко просыпаться по утрам. Дарите друг другу здоровые подарки. Салон Аскона. Город Каспийск. Улица Ленина, 70А. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 184. И проспект Гамидова, 6А.
1: В ортопедическом салоне «Артека» на Расула Гамзатова, 97, вы можете воспользоваться электронным сертификатом ИПР. Ортопедическая обувь, изделия и средства реабилитации с заботой о вашем комфорте. «Артека. Движение без боли». Телефон 8 928 800 78 78. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Обзавелись китайцем? Мы найдем общий язык. Техцентр «Автодом». Широкий спектр услуг по ремонту и обслуживанию автомобилей из Китая. Доступные цены и качество гарантируем. Техцентр «Автодом» на Петра Первого, 56. Телефон 66 11 11.
3: Врачи доверяют, семьи возвращаются. Прямые поставки и строгий контроль качества. Лекарства, редкие препараты под заказ. Звоните 67 15 15. Аптека Ибн Сина. Яракского, 64. Ваше здоровье в надежных руках. При наличии противопоказаний проконсультируйтесь с врачом. Лицензия ФС 99.02.00.40.58 от 30 июня 2014 года.
4: Клиника «Скульптура» приглашает пройти сеансы омоложения с помощью игольчатого РФ-лифтинга «Морфеус-8». Мы поможем избавиться от рубцов, купероза, постакне, птоза и дряблой кожи. Насадка «Люмека» с высокой плотностью энергии IPL позволяет бороться с пигментными пятнами любого происхождения. Процесс омоложения «Морфеус-8» в клинике «Скульптура» подходит всем. Безопасное решение для ремоделирования кожи лица и тела на Гамидова, 6. Телефон 93. 93.

0: Реклама. Водители Махачкалы, запомните, менять масло регулярно – это правильно. А менять масло на СТО «Генезис» – это еще и выгодно, потому что только до конца года замена масла в АКПП всего 1000 рублей по промокоду АТФ. А еще полный комплекс работ по замене масла в двигателе любых автомобилей бесплатно. Меняй масло выгодно. Компания «Магма», СТО «Генезис», проспект Казбекова, 306 и улица Шибалдаева, 43. Телефон 8-928-501-0606. «Артека». Ортопедический салон, где забота о здоровье начинается с первого шага. Комфортная обувь, ортопедические стельки, изделия для поддержки суставов и спины – все, чтобы вы двигались легко и без боли. Профессиональная консультация и индивидуальный подбор для каждого. «Артека. Живите в движении». Ждем вас по адресу. Расула Гамзатова, 97.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Аджика, икра, кукуруза, горошек, томаты, фасоль, томатная паста, грибы, патиссоны. Несите скорее на стол. Продукция компании по-княжески. Отборные овощи к вашему столу.
3: Клиника «Скульптура» приглашает пройти сеанс омоложения с помощью игольчатого РФ-лифтинга «Морфеус-8». Мы поможем избавиться от рубцов, купероза, постакне, птоза и дряблой кожи. Насадка «Люмека» с высокой плотностью энергии IPL позволяет бороться с пигментными пятнами любого происхождения. Процесс омоложения «Морфеус-8» в клинике «Скульптура» подходит всем. Безопасное решение для ремоделирования кожи лица и тела на Гамидова, 6. Телефон 93-93-40.
4: Скорая помощь Евромед. Квалифицированная медицинская помощь на дому взрослым и детям. Помощь в госпитализации и перевозке больных по Дагестану и России. Услуги на дому. ЭКГ, капельницы, лечение алкогольной интоксикации, анализы, УЗИ на дому. Скорая помощь Евромед. 670303.
5: Желаем вам великолепного дня и увидимся дома. Ваш очень домашний интернет Эрлайн.
6: Все для здоровья и красоты в одном месте. Сеть аптек 35. Больше 10 тысяч товаров по честным ценам. Лекарства, БАДы, косметика, медтехника, питание, уход для мам и малышей. Заказывайте онлайн и с доставкой на дом. Сеть аптек 35. Здоровье ближе, чем кажется. Телефон 670596.
7: Телефон рекламной службы 93 50 25.

0: Реклама. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
1: Врачи доверяют, семьи возвращаются. Прямые поставки и строгий контроль качества. Лекарства, редкие препараты под заказ. Звоните 67 15 15. Аптека Ибн Сина. Яракского 64. Ваше здоровье в надежных руках. При наличии противопоказаний проконсультируйтесь с врачом. Лицензия ФС 9902-00-40-58 от 30 июня 2014 года.
2: Артека. Ортопедический салон, где забота о здоровье начинается с первого шага. Комфортная обувь, ортопедические стельки, изделия для поддержки суставов и спины. Все, чтобы вы двигались легко и без боли. Профессиональная консультация и индивидуальный подбор для каждого. Артека. Живите в движении. Ждем вас по адресу. Расула Гамзатова, 97.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Скорая помощь Евромед. Квалифицированная медицинская помощь на дому взрослым и детям. Помощь в госпитализации и перевозке больных по Дагестану и России. Услуги на дому. ЭКГ, капельницы, лечение алкогольной интоксикации, анализы, УЗИ на дому. Скорая помощь Евромед. 670303.
5: Все для здоровья и красоты в одном месте. Сеть аптек 35. Больше 10 тысяч товаров по честным ценам. Лекарства, БАДы, косметика, медтехника, питание, уход для мам и малышей. Заказывайте онлайн и с доставкой на дом. Сеть аптек 35. Здоровье ближе, чем кажется. Телефон 67 05 96.
6: Телефон рекламной службы 93 50 25.
7: Вы слушаете радиоканал «Радиодиалог Махачкала». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 50150 от 31 января 2012 года, выданное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан.
8: Продукция предназначена для детей старше 12 лет.
9: Волна приятных воспоминаний.

светишь мне ярче, чем звезды, ярче, чем солнце на небосводе. И только с тобой я живой, с тобой в небе, как птица свободен. Ты даришь мне крылья, ведь я летаю, это небо в глазах твоих. И будто бы целый мир замер сейчас только для нас двоих. Все в мире не вечно, а вечно лишь только наше мгновение. Держу тебя за руку все крепче, космическое притяжение. Мы любили друг друга во всех предыдущих жизнях. Да, я уверен, и будем во всех параллелях.

0: Все полезное в этой жизни нужно делать чаще и без напоминаний. Чаще заниматься спортом, чаще отдыхать, чаще менять масло в двигателе. Меняйте масло на 1-2 тысячи километров пробега раньше, и ваш автомобиль будет служить вам гораздо дольше. Купите масло в Магне и замените его бесплатно на СТО «Генезис». Проспект Казбекова, 306 и улица Шибалдаева, 43.
1: Кулинарная школа «Сияна» ведет набор на курсы в Махачкале и Каспийске. Поварское дело, кондитерское искусство, спецкурс для невест. По окончании полного курса выдаем диплом государственного образца. Звоните 8 938 780 0909.
2: Заботливый родитель знает, что нужно следить за здоровьем зубов детей. В «Мастер Дент Бэйби» найдут подход даже к самым маленьким трусишкам. Детская игровая зона и стоматологическое оборудование в виде персонажей мультфильмов превратят лечение зубов в увлекательную игру без слез. Детская стоматология «Мастер Дент Бэйби». Город Махачкала, улица Магомеда Гаджиева, 9. Телефон 92-03-30.
3: Магазин мужской одежды и обуви «Боттичелли» объявляет о поступлении весенне-летней коллекции. Ждем вас на Иракского, 83А, и на Доходаева, 86А. Телефон 92-53-00.

0: популярных точках вашего города.
1: Все для здоровья и красоты в одном месте. Сеть аптек 35. Больше 10 тысяч товаров по честным ценам. Лекарства, БАДы, косметика, медтехника, питание, уход для мам и малышей. Заказывайте онлайн и с доставкой на дом. Сеть аптек 35. Здоровье ближе, чем кажется. Телефон 67-05-96.
2: Телефон рекламной службы 93-50-25.
3: Все лучшее только у нас.

0: Реклама. Одна из самых важных составляющих хорошего самочувствия – это сон. Магические подушки и матрасы Аскона сделают ваш сон здоровым, подарят силу и энергию для реализации самой заветной мечты. А еще Аскона поможет полюбить понедельник и легко просыпаться по утрам. Дарите друг другу здоровые подарки. Салон Аскона. Город Каспийск. Улица Ленина, 70А. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 184. И проспект Гамидова, 6А.
1: В ортопедическом салоне «Артека» на Расула Гамзатова, 97, вы можете воспользоваться электронным сертификатом ИПР. Ортопедическая обувь, изделия и средства реабилитации с заботой о вашем комфорте. «Артека. Движение без боли». Телефон 8 928 800 78 78. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Обзавелись китайцем? Мы найдем общий язык. Техцентр «Автодом». Широкий спектр услуг по ремонту и обслуживанию автомобилей из Китая. Доступные цены и качество гарантируем. Техцентр «Автодом» на Петра Первого, 56. Телефон 66 11 11.
3: Магазин мужской одежды и обуви «Боттичелли» объявляет о поступлении весенне-летней коллекции. Ждем вас на Иракского, 83А, и на Доходаева, 86А. Телефон 92-53-00.
4: Клиника «Скульптура» приглашает пройти сеанс омоложения с помощью игольчатого РФ-лифтинга «Морфеус-8». Мы поможем избавиться от рубцов, купероза, постакне, птоза и дряблой кожи. Насадка «Люмека» с высокой плотностью энергии IPL позволяет бороться с пигментными пятнами любого происхождения. Процесс омоложения «Морфеус-8» в клинике «Скульптура» подходит всем. Безопасное решение для ремоделирования кожи лица и тела на Гамидова, 6. Телефон 93-93-40.
5: Уважение к традициям, забота о качестве – вот принципы Кизляр Урицкого мясокомбината. Большой выбор колбас и мясных деликатесов от классических вареных до изысканных сырокопченых. Только свежее охлажденное мясо с собственных ферм. Строгий контроль качества и соблюдение норм – халяль. Кизляр Урицкий мясокомбинат. Продукты, которым доверяют поколения. Ищите в магазинах вашего города.
6: Телефон рекламной службы 93 50 25.

0: Реклама.
1: Кулинарная школа «Сияна» ведет набор на курсы в Махачкале и Каспийске. Поварское дело, кондитерское искусство, спецкурс для невест. По окончании полного курса выдаем диплом государственного образца. Звоните 8-938-780-09-09.
2: Современная пластическая хирургия – это не просто изменения во внешности. Это путь к гармонии, комфорту и уверенности в каждом дне. Пластический хирург Шахшаева Зайнаб Габибовна подарит вам результат, который будет радовать вас долгие годы. Приходите и начните новую историю своей красоты. Ортоклиник. Наш адрес – город Махачкала, улица Абдулы Алиева, 13, телефон 8-989-363-66-36.
3: Магазин мужской одежды и обуви Боттичелли объявляет о поступлении весенне-летней коллекции. Ждем вас на Иракского 83А и на Доходаева 86А. Телефон 92-53-00.
4: Артека. Ортопедический салон, где забота о здоровье начинается с первого шага. Комфортная обувь, ортопедические стельки, изделия для поддержки суставов и спины – все, чтобы вы двигались легко и без боли. Профессиональная консультация и индивидуальный подбор для каждого. Артека. Живите в движении. Ждем вас по адресу. Расула Гамзатова, 97.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: точках вашего города.
1: Скорая помощь Евромед. Квалифицированная медицинская помощь на дому взрослым и детям. Помощь в госпитализации и перевозке больных по Дагестану и России. Услуги на дому. ЭКГ, капельницы, лечение алкогольной интоксикации, анализы, УЗИ на дому. Скорая помощь Евромед. 67 03 03.
2: Телефон.

0: Реклама. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
1: Вас приветствует ведущий пластический хирург ортоклиник, кандидат медицинских наук Абдулмеджидова Авиценна Саидбеговна. Специализируется на эстетической пластической хирургии лица и тела, липоскульптура и омоложение. Подчеркнем вашу природную красоту, сохраняя гармонию и естественность. Основа работы – безопасность, современные методики и индивидуальный подход. Доверьтесь профессионалу.
2: Магазин мужской одежды и обуви Боттичелли объявляет о поступлении весенне-летней коллекции. Ждем вас на Иракского 83А и на Доходаева 86А. Телефон 92-53-00.
3: Забудьте о стрессе и заботах. Откройте дверь в мир, где вы в центре внимания. Choice Studio – оазис релаксации и преображения сердца Махачкалы. Вас ждет широкий спектр услуг. От современных косметологических процедур, направленных на омоложение и оздоровление кожи, до эффективной лазерной эпиляции, избавляющей от нежелательных волос навсегда. Расслабляющий массаж снимет напряжение и вернет энергию. А безупречный маникюр и педикюр подчеркнут вашу индивидуальность. Махачкала, улица Пушкина, 3. Запись по телефону 93 77 33.
4: Желаем вам великолепного дня и увидимся дома. Ваш очень домашний интернет Airline.
5: Все для здоровья и красоты в одном месте. Сеть аптек 35. Больше 10 тысяч товаров по честным ценам. Лекарства, БАДы, косметика, медтехника, питание, уход для мам и малышей. Заказывайте онлайн и с доставкой на дом. Сеть аптек 35. Здоровье ближе, чем кажется. Телефон 67 05 96.
6: Телефон рекламной службы 93 50 25.
7: Вы слушаете радиоканал «Радиодиалог Махачкала». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 50150 от 31 января 2012 года, выданное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан.
8: Продукция предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама. Водители Махачкалы, запомните, менять масло регулярно – это правильно. А менять масло на СТО «Генезис» – это еще и выгодно. Потому что только до конца года замена масла в АКПП всего 1000 рублей по промокоду АТФ. А еще полный комплекс работ по замене масла в двигателе любых автомобилей бесплатно. Меняй масло выгодно. Компания «Магма». СТО «Генезис». Проспект Казбекова, 306 и улица Шибалдаева, 43. Телефон 8-928-501-0606.
1: Кулинарная школа «Сияна» ведет набор на курсы в Махачкале и Каспийске. Поварское дело, кондитерское искусство, спецкурс для невест. По окончании полного курса выдаем диплом государственного образца. Звоните 8-938-780-0909.
2: Обзавелись китайцем? Мы найдем общий язык. Техцентр «Автодом». Широкий спектр услуг по ремонту и обслуживанию автомобилей из Китая. Доступные цены и качество гарантируем. Техцентр «Автодом» на Петра Первого, 56. Телефон 66 11 11.
3: Магазин мужской одежды и обуви «Боттичелли» объявляет о поступлении весенне-летней коллекции. Ждем вас на Иракского, 83А, и на Доходаева, 86А. Телефон 92 53 00.

0: торговых точках вашего города.
1: Все для здоровья и красоты в одном месте. Сеть аптек 35. Больше 10 тысяч товаров по честным ценам. Лекарства, БАДы, косметика, медтехника, питание, уход для мам и малышей. Заказывайте онлайн и с доставкой на дом. Сеть аптек 35. Здоровье ближе, чем кажется. Телефон 67-05-96.
2: Телефон рекламной службы 93-50-25.

0: мама.
1: Заботливый родитель знает, что нужно следить за здоровьем зубов детей. В Master Dent Baby найдут подход даже к самым маленьким трусишкам. Детская игровая зона и стоматологическое оборудование в виде персонажей мультфильмов превратят лечение зубов в увлекательную игру без слез. Детская стоматология Master Dent Baby. Город Махачкала, улица Магомеда Гаджиева, 9. Телефон 92-03-30.
2: В ортопедическом салоне «Артека» на Расула Гамзатова, 97, вы можете воспользоваться электронным сертификатом ИПР. Ортопедическая обувь, изделия и средства реабилитации с заботой о вашем комфорте. «Артека. Движение без боли». Телефон 8 928 878 78. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: точках вашего города.
1: Скорая помощь Евромед. Квалифицированная медицинская помощь на дому взрослым и детям. Помощь в госпитализации и перевозке больных по Дагестану и России. Услуги на дому. ЭКГ, капельницы, лечение алкогольной интоксикации, анализы, УЗИ на дому. Скорая помощь Евромед. 670303.
2: Все для здоровья и красоты в одном месте. Сеть аптек 35. Больше 10 тысяч товаров по честным ценам. Лекарства, БАДы, косметика, медтехника, питание, уход для мам и малышей. Заказывайте онлайн и с доставкой на дом. Сеть аптек 35. Здоровье ближе, чем кажется. Телефон 67 05 96.
3: Телефон рекламной службы 93 50 25. Радио со вкусом.

0: Реклама. Все полезное в этой жизни нужно делать чаще и без напоминаний. Чаще заниматься спортом, чаще отдыхать, чаще менять масло в двигателе. Меняйте масло на 1-2 тысячи километров пробега раньше, и ваш автомобиль будет служить вам гораздо дольше. Купите масло в Магне и замените его бесплатно на СТО «Генезис». Проспект Казбекова, 306 и улица Шибалдаева, 43.
1: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова, 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Кулинарная школа «Сияна» ведет набор на курсы в Махачкале и Каспийске. Поварское дело, кондитерское искусство, спецкурс для невест. По окончании полного курса выдаем диплом государственного образца. Звоните 8-938-780-0909.
3: «Артека» – ортопедический салон, где забота о здоровье начинается с первого шага. Комфортная обувь, ортопедические стельки, изделия для поддержки суставов и спины – все, чтобы вы двигались легко и без боли. Профессиональная консультация и индивидуальный подбор для каждого. «Артека. Живите в движении». Ждем вас по адресу. Расула Гамзатова, 97.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Врачи доверяют. Семьи возвращаются. Прямые поставки и строгий контроль качества. Лекарства, редкие препараты под заказ. Звоните 67 15 15. Аптека Ибн Сина. Яракского, 64. Ваше здоровье в надежных руках. При наличии противопоказаний проконсультируйтесь с врачом. Лицензия ФС 99 02 00 40 58 от 30 июня 2014 года.

0: по-юношески отборные овощи к вашему столу.
1: Телефон рекламной службы 93 50 25.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира, чистота. Нас делают на

0: мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.
1: Волна приятных воспоминаний.

0: Заботливый родитель знает, что нужно следить за здоровьем зубов детей. В Master Dent Baby найдут подход даже к самым маленьким трусишкам. Детская игровая зона и стоматологическое оборудование в виде персонажей мультфильмов превратят лечение зубов в увлекательную игру без слез. Детская стоматология Master Dent Baby. Город Махачкала, улица Магомеда Гаджиева, 9. Телефон 92-03-30.
1: Обзавелись китайцем? Мы найдем общий язык. Техцентр «Автодом». Широкий спектр услуг по ремонту и обслуживанию автомобилей из Китая. Доступные цены и качество гарантируем. Техцентр «Автодом». На Петра Первого, 56. Телефон 66-11-11.
2: Современная пластическая хирургия – это не просто изменения во внешности. Это путь к гармонии, комфорту и уверенности в каждом дне. Пластический хирург Шахшаева Зайнаб Габибовна подарит вам результат, который будет радовать вас долгие годы. Приходите и начните новую историю своей красоты. Ортоклиник. Наш адрес – город Махачкала, улица Абдулы Алиева, 13. Телефон 8-989-363-66-36.

0: торговых точках вашего города.
1: Телефон рекламной службы 93 50 25.
2: Вы слушаете радиоканал «Радиодиалог Махачкала». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 50 от 31 января 2012 года. Выданное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан.
3: Продукция предназначена для детей старше 12 лет.

0: реклама. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
1: Врачи доверяют, семьи возвращаются. Прямые поставки и строгий контроль качества. Лекарства, редкие препараты под заказ. Звоните 67 15 15. Аптека Ибн Сина. Яракского 64. Ваше здоровье в надежных руках. При наличии противопоказаний проконсультируйтесь врачом. Лицензия FS 99 02 00 40 58 от 30 июня 2014 года.
2: Забудьте о стрессе и заботах. Откройте дверь в мир, где вы в центре внимания. Choice Studio. Оазис релаксации и преображения сердца Махачкалы. Вас ждет широкий спектр услуг. От современных косметологических процедур, направленных на омоложение и оздоровление кожи, до эффективной лазерной эпиляции, избавляющей от нежелательных волос навсегда. Расслабляющий массаж снимет напряжение и вернет энергию. А безупречный маникюр и педикюр подчеркнут вашу индивидуальность. Махачкала, улица Пушкина, 3. Запись по телефону 93 77 30.

0: точках вашего города.
1: Скорая помощь Евромед. Квалифицированная медицинская помощь на дому взрослым и детям. Помощь в госпитализации и перевозке больных по Дагестану и России. Услуги на дому. ЭКГ, капельницы, лечение алкогольной интоксикации, анализы, УЗИ на дому. Скорая помощь Евромед. 670303.
2: Желаем вам великолепного дня и увидимся дома. Ваш очень домашний интернет Эрлайн.
3: Телефон рекламной службы 93 50 25.

0: темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов опадает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали странные слова. Чито грито, чито маргарито. Упс.
1: Все равно. А?

0: Одна из самых важных составляющих хорошего самочувствия – это сон. Магические подушки и матрасы Аскона сделают ваш сон здоровым, подарят силу и энергию для реализации самой заветной мечты. А еще Аскона поможет полюбить понедельник и легко просыпаться по утрам. Дарите друг другу здоровые подарки. Салон Аскона. Город Каспийск. Улица Ленина, 70А. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 184. И проспект Гамидова, 6А.
1: Заботливый родитель знает, что нужно следить за здоровьем зубов детей. В Master Dent Baby найдут подход даже к самым маленьким трусишкам. Детская игровая зона и стоматологическое оборудование в виде персонажей мультфильмов превратят лечение зубов в увлекательную игру без слез. Детская стоматология Master Dent Baby. Город Махачкала, улица Магомеда Гаджиева, 9. Телефон 92-03-30.
2: В ортопедическом салоне «Артека» на Расула Гамзатова, 97, вы можете воспользоваться электронным сертификатом ИПР. Ортопедическая обувь, изделия и средства реабилитации с заботой о вашем комфорте. «Артека. Движение без боли». Телефон 8 928 800 78 78. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Уважение к традициям, забота о качестве – вот принципы Кизляр Урицкого мясокомбината. Большой выбор колбас и мясных деликатесов от классических вареных до изысканных сырокопченых. Только свежее охлажденное мясо с собственных ферм. Строгий контроль качества и соблюдение норм халяль. Кизляр Урицкий мясокомбинат. Продукты, которым доверяют поколения. Ищите в магазинах вашего города.
4: Клиника «Скульптура» приглашает пройти сеансы омоложения с помощью игольчатого РФ-лифтинга «Морфеус-8». Мы поможем избавиться от рубцов, купероза, постакне, птоза и дряблой кожи. Насадка «Люмека» с высокой плотностью энергии IPL позволяет бороться с пигментными пятнами любого происхождения. Процесс омоложения «Морфеус-8» в клинике «Скульптура» подходит всем. Безопасное решение для ремоделирования кожи лица и тела на Гамидова, 6. Телефон 93-93-40.
5: Все для здоровья и красоты в одном месте. Сеть аптек 35. Больше 10 тысяч товаров по честным ценам. Лекарства, БАДы, косметика, медтехника, питание, уход для мам и малышей. Заказывайте онлайн и с доставкой на дом. Сеть аптек 35. Здоровье ближе, чем кажется. Телефон 67-05-96.
6: Телефон рекламной службы 93-50-25. Яркая

0: Реклама. Водители Махачкалы, запомните, менять масло регулярно – это правильно. А менять масло на СТО «Генезис» – это еще и выгодно. Потому что только до конца года замена масла в АКПП всего 1000 рублей по промокоду АТФ. А еще полный комплекс работ по замене масла в двигателе любых автомобилей бесплатно. Меняй масло выгодно. Компания «Магма». СТО «Генезис». Проспект Казбекова, 306 и улица Шибалдаева, 43. Телефон 8-928-501-0606. Обзавелись китайцем? Мы найдем общий язык. Техцентр «Автодом». Широкий спектр услуг по ремонту и обслуживанию автомобилей из Китая. Доступные цены и качество гарантируем. Техцентр «Автодом». На Петра Первого, 56. Телефон 66-11-11. «Артека». Ортопедический салон, где забота о здоровье начинается с первого шага. Комфортная обувь, ортопедические стельки, изделия для поддержки суставов и спины – все, чтобы вы двигались легко и без боли. Профессиональная консультация и индивидуальный подбор для каждого. «Артека. Живите в движении». Ждем вас по адресу. Расула Гамзатова, 97. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Уважение к традициям, забота о качестве – вот принципы Кизляр Уритского мясокомбината. Большой выбор колбас и мясных деликатесов от классических вареных до изысканных сырокопченых. Только свежее охлажденное мясо с собственных ферм. Строгий контроль качества и соблюдение норм – халяль. Кизляр Уритский мясокомбинат. Продукты, которым доверяют поколения. Ищите в магазинах вашего города.
2: Забудьте о стрессе и заботах. Откройте дверь в мир, где вы в центре внимания. Choice Studio – оазис релаксации и преображения в сердце Махачкалы. Вас ждет широкий спектр услуг. От современных косметологических процедур, направленных на омоложение и оздоровление кожи, до эффективной лазерной эпиляции, избавляющей от нежелательных волос навсегда. Расслабляющий массаж снимет напряжение и вернет энергию. А безупречный маникюр и педикюр подчеркнут вашу индивидуальность. Махачкала, улица Пушкина, 3. Запись по телефону 93-77-33.
3: Телефон рекламной службы 93-50-25. Мелодии, рождающие воспоминания.

0: Реклама.
1: Кулинарная школа «Сияна» ведет набор на курсы в Махачкале и Каспийске. Поварское дело, кондитерское искусство, спецкурс для невест. По окончании полного курса выдаем диплом государственного образца. Звоните 8 938 780 0909.
2: Вас приветствует ведущий пластический хирург ортоклиник, кандидат медицинских наук Абдулмеджидова Авиценна Саидбеговна. Специализируется на эстетической пластической хирургии лица и тела, липоскульптура и омоложение. Подчеркнем вашу природную красоту, сохраняя гармонию и естественность. Основа работы – безопасность, современные методики и индивидуальный подход. Доверьтесь профессионалу.
3: Магазин мужской одежды и обуви «Боттичелли» объявляет о поступлении весенне-летней коллекции. Ждем вас на Иракского 83А и на Доходаева 86А. Телефон 92-53-00.
4: Врачи доверяют, семьи возвращаются. Прямые поставки и строгий контроль качества. Лекарства, редкие препараты под заказ. Звоните 67-15-15. Аптека «Ибн Сина». Яракского 64. Ваше здоровье в надежных руках. При наличии противопоказаний проконсультируйтесь с врачом. Лицензия ФС 9902-2040-58 от 30 июня 2014 года.
5: Уважение к традициям, забота о качестве – вот принципы Кизляр Урицкого мясокомбината. Большой выбор колбас и мясных деликатесов от классических вареных до изысканных сырокопченых. Только свежее охлажденное мясо с собственных ферм. Строгий контроль качества и соблюдение норм халяль. Кизляр Урицкий мясокомбинат. Продукты, которым доверяют поколения. Ищите в магазинах вашего города.
6: Телефон рекламной службы 93 50 25.
7: Вы слушаете радиоканал «Радиодиалог Махачкала». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 50150 от 31 января 2012 года. Выданное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан.
8: Продукция предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама. Магазин мужской одежды и обуви Botticelli объявляет о поступлении весенне-летней коллекции. Ждем вас на Иракского 83А и на Доходаева 86А. Телефон 92-53-00.
1: В ортопедическом салоне «Артека» на Расула Гамзатова 97 вы можете воспользоваться электронным сертификатом ИПР. Ортопедическая обувь, изделия и средства реабилитации с заботой о вашем комфорте. «Артека. Движение без боли». Телефон 8-928-800-78-78. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Всем

0: торговых точках вашего города.
1: Забудьте о стрессе и заботах. Откройте дверь в мир, где вы в центре внимания. Choice Studio – оазис релаксации и преображения сердца Махачкалы. Вас ждет широкий спектр услуг. От современных косметологических процедур, направленных на омоложение и оздоровление кожи, до эффективной лазерной эпиляции, избавляющей от нежелательных волос навсегда. Расслабляющий массаж снимет напряжение и вернет энергию. А безупречный маникюр и педикюр подчеркнут вашу индивидуальность. Махачкала, улица Пушкина, 3. Запись по телефону 93-77-33.
2: Скорая помощь Евромед. Квалифицированная медицинская помощь на дому взрослым и детям. Помощь в госпитализации и перевозке больных по Дагестану и России. Услуги на дому. ЭКГ, капельницы, лечение алкогольной интоксикации, анализы, УЗИ на дому. Скорая помощь Евромед. 670303.
3: Телефон рекламной службы 93 50 25.

0: per sempre tu sarai.
1: Реклама. В ортопедическом салоне «Артека» на Расула Гамзатова, 97, вы можете воспользоваться электронным сертификатом ИПР. Ортопедическая обувь, изделия и средства реабилитации с заботой о вашем комфорте. «Артека. Движение без боли». Телефон 8-928-800-78-78. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Обзавелись китайцем? Мы найдем общий язык. Техцентр «Автодом». Широкий спектр услуг по ремонту и обслуживанию автомобилей из Китая. Доступные цены и качество гарантируем. Техцентр «Автодом». На Петра Первого, 56. Телефон 66-11-11.
3: Уважение к традициям, забота о качестве – вот принципы Кизляр Урицкого мясокомбината. Большой выбор колбас и мясных деликатесов от классических вареных до изысканных сырокопченых. Только свежее охлажденное мясо с собственных ферм. Строгий контроль качества и соблюдение норм халяль. Кизляр Урицкий мясокомбинат. Продукты, которым доверяют поколения. Ищите в магазинах вашего города.
4: Забудьте о стрессе и заботах. Откройте дверь в мир, где вы в центре внимания. Choice Studio. Оазис релаксации и преображения сердца Махачкалы. Вас ждет широкий спектр услуг. От современных косметологических процедур, направленных на омоложение и оздоровление кожи, до эффективной лазерной эпиляции, избавляющей от нежелательных волос навсегда. Расслабляющий массаж снимет напряжение и вернет энергию. А безупречный маникюр и педикюр подчеркнут вашу индивидуальность. Махачкала, улица Пушкина, 3. Запись по телефону 93-77-33.
5: Скорая помощь Евромед. Квалифицированная медицинская помощь на дому взрослым и детям. Помощь в госпитализации и перевозке больных по Дагестану и России. Услуги на дому. ЭКГ, капельницы, лечение алкогольной интоксикации, анализы, УЗИ на дому. Скорая помощь Евромед. 670303.
6: Телефон рекламной службы 93-50-25. Музыка.

0: дома.
1: Кулинарная школа «Сияна» ведет набор на курсы в Махачкале и Каспийске. Поварское дело, кондитерское искусство, спецкурс для невест. По окончании полного курса выдаем диплом государственного образца. Звоните 8 938 780 0909.
2: Современная пластическая хирургия – это не просто изменения во внешности. Это путь к гармонии, комфорту и уверенности в каждом дне. Пластический хирург Шахшаева Зайнаб Габибовна подарит вам результат, который будет радовать вас долгие годы. Приходите и начните новую историю своей красоты. Ортоклиник. Наш адрес – город Махачкала, улица Абдулы Алиева, 13, телефон 8 989 363 66 36.
3: Клиника «Скульптура» приглашает пройти сеансы омоложения с помощью игольчатого РФ-лифтинга «Морфеус-8». Мы поможем избавиться от рубцов, купероза, постакне, птоза и дряблой кожи. Насадка «Люмека» с высокой плотностью энергии IPL позволяет бороться с пигментными пятнами любого происхождения. Процесс омоложения «Морфеус-8» в клинике «Скульптура» подходит всем. Безопасное решение для ремоделирования кожи лица и тела на Гамидова, 6. Телефон 93 93 40.
4: Артека. Ортопедический салон, где забота о здоровье начинается с первого шага. Комфортная обувь, ортопедические стельки, изделия для поддержки суставов и спины. Все, чтобы вы двигались легко и без боли. Профессиональная консультация и индивидуальный подбор для каждого. Артека. Живите в движении. Ждем вас по адресу. Расула Гамзатова, 97.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Уважение к традициям, забота о качестве – вот принципы Кизляр Урицкого мясокомбината. Большой выбор колбас и мясных деликатесов от классических вареных до изысканных сырокопченых. Только свежее охлажденное мясо с собственных ферм. Строгий контроль качества и соблюдение норм – халяль. Кизляр Урицкий мясокомбинат. Продукты, которым доверяют поколения. Ищите в магазинах вашего города.
7: Аджика, икра, кукуруза, горошек, томаты, фасоль, томатная паста, грибы, патиссоны. Несите скорее на стол. Продукция компании по-княжески. Отборные овощи к вашему столу.
8: Желаем вам великолепного дня и увидимся дома. Ваш очень домашний интернет Эрлайн.
9: Телефон рекламной службы 93 50 25.

0: Реклама. Одна из самых важных составляющих хорошего самочувствия – это сон. Магические подушки и матрасы Аскона сделают ваш сон здоровым, подарят силу и энергию для реализации самой заветной мечты. А еще Аскона поможет полюбить понедельник и легко просыпаться по утрам. Дарите друг другу здоровые подарки. Салон Аскона. Город Каспийск. Улица Ленина, 70А. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 184. И проспект Гамидова, 6А.
1: Клиника «Скульптура» приглашает пройти сеанс омоложения с помощью игольчатого РФ-лифтинга «Морфеус-8». Мы поможем избавиться от рубцов, купероза, постакне, птоза и дряблой кожи. Насадка «Люмека» с высокой плотностью энергии IPL позволяет бороться с пигментными пятнами любого происхождения. Процесс омоложения «Морфеус-8» в клинике «Скульптура» подходит всем. Безопасное решение для ремоделирования кожи лица и тела на Гамидова 6. Телефон 93. 93

0: Кулинарная школа «Сияна» ведет набор на курсы в Махачкале и Каспийске. Поварское дело, кондитерское искусство, спецкурс для невест. По окончании полного курса выдаем диплом государственного образца. Звоните 8-938-780-09-09.
1: Обзавелись китайцем? Мы найдем общий язык. Техцентр «Автодом». Широкий спектр услуг по ремонту и обслуживанию автомобилей из Китая. Доступные цены и качество гарантируем. Техцентр «Автодом» на Петра Первого, 56. Телефон 66-11-11.
2: Врачи доверяют, семьи возвращаются. Прямые поставки и строгий контроль качества. Лекарства, редкие препараты под заказ. Звоните 67-15-15. Аптека Ибн Сина. Яракского, 64. Ваше здоровье в надежных руках. При наличии противопоказаний проконсультируйтесь с врачом. Лицензия ФС 9902-00-40-58 от 30 июня 2014 года.
3: Вас приветствует ведущий пластический хирург ортоклиник, кандидат медицинских наук Абдулмеджидова Авиценна Саидбеговна. Специализируется на эстетической пластической хирургии лица и тела, липоскульптура и омоложение. Подчеркнем вашу природную красоту, сохраняя гармонию и естественность. Основа работы – безопасность, современные методики и индивидуальный подход. Доверьтесь профессионалу.
4: Артека. Ортопедический салон, где забота о здоровье начинается с первого шага. Комфортная обувь, ортопедические стельки, изделия для поддержки суставов и спины – все, чтобы вы двигались легко и без боли. Профессиональная консультация и индивидуальный подбор для каждого. Артека. Живите в движении. Ждем вас по адресу. Расула Гамзатова, 97.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Уважение к традициям, забота о качестве – вот принципы Кизляр-Урицкого мясокомбината. Большой выбор колбас и мясных деликатесов от классических вареных до изысканных сырокопченых. Только свежее охлажденное мясо с собственных ферм. Строгий контроль качества и соблюдение норм – халяль. Кизляр-Урицкий мясокомбинат. Продукты, которым доверяют поколения. Ищите в магазинах вашего города.

0: Магазин мужской одежды и обуви Боттичелли объявляет о поступлении весенне-летней коллекции. Ждем вас на Иракского 83А и на Доходаева 86А. Телефон 92-53-00.
1: В ортопедическом салоне «Артека» на Расула Гамзатова 97 вы можете воспользоваться электронным сертификатом ИПР. Ортопедическая обувь, изделия и средства реабилитации с заботой о вашем комфорте. «Артека. Движение без боли». Телефон 8-928-800-78-78. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Современная пластическая хирургия – это не просто изменения во внешности. Это путь к гармонии, комфорту и уверенности в каждом дне. Пластический хирург Шахшаева Зайнаб Габибовна подарит вам результат, который будет радовать вас долгие годы. Приходите и начните новую историю своей красоты. Ортоклиник. Наш адрес – город Махачкала, улица Абдулы Алиева, 13, телефон 8-989-363-66-36.
3: Клиника «Скульптура» приглашает пройти сеансы омоложения с помощью игольчатого РФ-лифтинга «Морфеус-8». Мы поможем избавиться от рубцов, купероза, постакне, птоза и дряблой кожи. Насадка «Люмека» с высокой плотностью энергии IPL позволяет бороться с пигментными пятнами любого происхождения. Процесс омоложения «Морфеус-8» в клинике «Скульптура» подходит всем. Безопасное решение для ремоделирования кожи лица и тела на Гамидова 6. Телефон 93-93-40.
4: Скорая помощь Евромед. Квалифицированная медицинская помощь на дому взрослым и детям. Помощь в госпитализации и перевозке больных по Дагестану и России. Услуги на дому. ЭКГ, капельницы, лечение алкогольной интоксикации, анализы, УЗИ на дому. Скорая помощь Евромед. 670303.
5: Телефон рекламной службы 93 50 25.

0: Все полезное в этой жизни нужно делать чаще и без напоминаний. Чаще заниматься спортом, чаще отдыхать, чаще менять масло в двигателе. Меняйте масло на 1-2 тысячи километров пробега раньше, и ваш автомобиль будет служить вам гораздо дольше. Купите масло в Магне и замените его бесплатно на СТО «Генезис». Проспект Казбекова, 306 и улица Шибалдаева, 43.
1: В ортопедическом салоне «Артека» на Расула Гамзатова, 97, вы можете воспользоваться электронным сертификатом ИПР. Ортопедическая обувь, изделия и средства реабилитации с заботой о вашем комфорте. «Артека. Движение без боли». Телефон 8-928-800-78-78. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Врачи доверяют. Семьи возвращаются. Прямые поставки и строгий контроль качества. Лекарства, редкие препараты под заказ. Звоните 67-15-15. Аптека Ибн Сина. Яракского, 64. Ваше здоровье в надежных руках. При наличии противопоказаний проконсультируйтесь с врачом. Лицензия ФС 99-02-00-40-58 от 30 июня 2014 года.
3: Забудьте о стрессе и заботах. Откройте дверь в мир, где вы в центре внимания. Choice Studio – оазис релаксации и преображения сердца Махачкалы. Вас ждет широкий спектр услуг. От современных косметологических процедур, направленных на омоложение и оздоровление кожи, до эффективной лазерной эпиляции, избавляющей от нежелательных волос навсегда. Расслабляющий массаж снимет напряжение и вернет энергию. А безупречный маникюр и педикюр подчеркнут вашу индивидуальность. Махачкала, улица Пушкина, 3. Запись по телефону 93 77 33.

0: Сладости. Отборные овощи к вашему столу.
1: Желаем вам великолепного дня и увидимся дома. Ваш очень домашний интернет Эрлайн.
2: Телефон рекламной службы 93 50 25.

0: Реклама. Обзавелись китайцем? Мы найдем общий язык. Техцентр «Автодом». Широкий спектр услуг по ремонту и обслуживанию автомобилей из Китая. Доступные цены и качество гарантируем. Техцентр «Автодом» на Петра Первого, 56. Телефон 66 11 11.
1: Врачи доверяют, семьи возвращаются. Прямые поставки и строгий контроль качества. Лекарства, редкие препараты под заказ. Звоните 67 15 15. Аптека Ибн Сина, Яракского 64. Ваше здоровье в надежных руках. При наличии противопоказаний проконсультируйтесь с врачом. Лицензия ФС 9902-00-40-58 от 30 июня 2014 года.
2: Артека. Ортопедический салон, где забота о здоровье начинается с первого шага. Комфортная обувь, ортопедические стельки, изделия для поддержки суставов и спины – все, чтобы вы двигались легко и без боли. Профессиональная консультация и индивидуальный подбор для каждого. Артека. Живите в движении. Ждем вас по адресу. Расула Гамзатова, 97.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Клиника «Скульптура» приглашает пройти сеансы омоложения с помощью игольчатого РФ-лифтинга «Морфеус-8». Мы поможем избавиться от рубцов, купероза, постакне, птоза и дряблой кожи. Насадка «Люмека» с высокой плотностью энергии IPL позволяет бороться с пигментными пятнами любого происхождения. Процесс омоложения «Морфеус-8» в клинике «Скульптура» подходит всем. Безопасное решение для ремоделирования кожи лица и тела на Гамидова 6. Телефон 93 93 40.
5: Магазин мужской одежды и обуви «Боттичелли» объявляет о поступлении весенне-летней коллекции. Ждем вас на Иракского 83А и на Дахадаева 86А. Телефон 92 53 00.

0: подходящий к вашему столу.
1: Телефон рекламной службы 93 50 25.
2: Вы слушаете радиоканал «Радиодиалог Махачкала». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 50150 от 31 января 2012 года. Выданное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан.
3: Продукция предназначена для детей старше 12 лет.

0: ортопедическом салоне «Артека» на Расула Гамзатова 97 вы можете воспользоваться электронным сертификатом ИПР. Ортопедическая обувь, изделия и средства реабилитации с заботой о вашем комфорте. «Артека. Движение без боли». Телефон 8-928-800-78-78. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Клиника «Скульптура» приглашает пройти сеанс омоложения с помощью игольчатого РФ-лифтинга «Морфеус-8». Мы поможем избавиться от рубцов, купероза, постакне, птоза и дряблой кожи. Насадка «Люмека» с высокой плотностью энергии IPL позволяет бороться с пигментными пятнами любого происхождения. Процесс омоложения «Морфеус-8» в клинике «Скульптура» подходит всем. Безопасное решение для ремоделирования кожи лица и тела на Гамидова 6. Телефон 93-93-40.
2: Магазин мужской одежды и обуви «Боттичелли» объявляет о поступлении весенне-летней коллекции. Ждем вас на Иракского 83А и на Дахадаева 86А. Телефон 92-53-00.
3: Аджика, икра, кукуруза, горошек, томаты, фасоль, томатная паста, грибы, патиссоны. Несите скорее на стол. Продукция компании «По-княжески». Отборные овощи к вашему столу.
4: Желаем вам великолепного дня и увидимся дома. Ваш очень домашний интернет «Эрлайн».
5: Телефон рекламной службы 93 50 25.

want to know about anything.